0: Good morning, Kenneth Monferron. Welcome to your radio, Radio Campus.
1: Я Телей Восконин, вы занимаете по Радио Кампус. Доброго дня, вас вітаю, Радио. Welcome to Radio Campus.
2: Bonjour à tous.
3: Rok bachar, khosh omadin ba
4: kelam. Salam bacham, khosh omadin ba
5: Radio Campus. Marhaba bikum fi kuliyat al-radio.
1: Radio Campus, c'est super.